0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: моя. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
2: Реклама. Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком в Заволжье. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 13 04.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Если тебе стало грустно,
4: не забывай меня.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
3: Ищите идеальное пространство для вашего офиса. ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет. Никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по телефону 50 13 04.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка», ИП «Пивоваров». В Костроме на маршруте номер 77 появились новые остановки. В Центробанке назвали важные условия для снижения ставки в следующем году. Россиянам назвали количество выходных дней в ноябре. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. На автобусном маршруте номер 77 в Костроме введены дополнительные остановки на улице Стопани. Как передает пресс-служба администрации города, при движении в сторону микрорайона Венеция автобусы будут останавливаться у новых пунктов – улица Высотная и улица Машиностроителей. Также изменилось расписание движения по будням и выходным. Узнать актуальную информацию можно на официальном сайте организации и в мобильном приложении «Кострома Транспорт». Зампред Центробанка Алексей

0: Этого года в России будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Как пишут «Известия», по словам юриста Михаила Афанасьева, дополнительный выходной ждет россиян в среду 4 ноября, когда отмечается День народного единства. При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 159 часов. Для тех, кто работает 36 часов в неделю, лимит будет 143 часа, а при 24-часовой занятости – 95 часов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 13 октября, вторник. И какие же праздники мы видим в календаре? День рождения битломании, Международный день костюма, День целомудрия, День засыпающих деревьев. Я не знаю, кто все это придумал. А еще сегодня Международный день неудачников. И мы решили рассказать всем неудачникам, как отметить его в этом 2026 году последний раз.
1: Значит, а как привлекать действительно к себе удачу? Ребята, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте непривычные занятия, соглашайтесь на неожиданные предложения. Это я красивым голосом читаю то, что написали умные люди.
0: Мне почему-то это напомнило фильм «Всегда говори да». Я когда посмотрела его в кинотеатре, у меня первый был порыв всегда начать говорить «да» и посмотреть, что из этого выйдет. Но после двух «да» я поняла, что... Не всегда. Я могу с ними совладать, да. Я решила отказаться от этой затеи.
1: Еще что нам советуют? Принимать решения, опираясь на внутренние ощущения и практики расслабления. Например, дыхательные упражнения в состоянии стресса. Я как-то наблюдал за девочкой, которая раздавала, значит, посылки в ПВЗ одному очень крупному маркетплейсу.

0: рейса, и как она справилась со стрессом, просто отрегулировав дыхание. По крайней мере, ребята, это лучше, чем накапливать всякую отрицательную энергию в себе.
1: Да, одно из дыханий перед сном, кстати, называется 4 на 4. Ты вдыхаешь на 4 счета, потом на 4 задерживаешь дыхание, потом на 4 выдыхаешь и внизу задерживаешь на 4. И получается такой вот кубик. И говорят, что мозг понимает, что нужно успокоиться, да, прийти в себя и уснуть.
0: А еще рекомендуют ожидать хорошего результата и настраивать себя на успех вместо зацикливания на проблемах. Это не значит, что проблемы не надо решать. Просто застревать, да, на них, но это вы просто тратите время, и опять же, тратите драгоценную энергию.
1: Да, это называется сместить фокус внимания на что-нибудь.
0: Конечно. Вот, ну, естественно, традиционные советы откладывать около 10% от любого поступающего дохода. Вот от любого.
1: Хотелось бы.
0: Да, поддерживать чистоту в доме и исправность сантехники. Вот почему-то вот так
1: вот. Потому что капающая вода действует на нервы.
0: Да. Фокус на благодарности, четкая постановка цели, отсутствие токсичного отношения к деньгам или к богатым людям сделают вас уверенными и состоятельными. То есть для того, чтобы стать умнее, для того, чтобы стать богаче, нужно общаться с более умными, более богатыми людьми.
1: И еще один лайфхак. Нужно каждое утро говорить следующую фразу. Я благодарю себя и Вселенную за все, что произойдет со мной сегодня. И я точно знаю, что все мне во благо. Скажите это 3 раза и приду.
0: И поправьте на себе кофточку Гуччи.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
2: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
3: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
4: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 104. 14, Стопани, 44. Телефон 542-302.
6: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
7: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой!
9: 770908.
10: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я вот сегодня ехала в студию, слушала с удовольствием мото, случайности совсем не случайные, и радовалась, что у нас сегодня смежная тема. Мы о случаях решили поговорить, что в вашей жизни произошло абсолютно неожиданно, но привело к каким-то невероятным последствиям. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы эти последствия были приятными, потому что все-таки утром надо как-то друг друга поддерживать и подбадривать, а не говорить, что наступил на хвост кошки, она тебя откусила полпальца. И теперь ты ходишь, прихрамываешь, но зато тебя пожалела какая-то женщина, стала тебя выхаживать, вы друг друга полюбили, и вот вы уже 25 лет вместе. Ну, например, это как бы...
2: Варька-сказочница, да, чувствуете, да, несет прям вообще вторник шикарный, просто супер.
1: Нет, ну а что, иногда случайные встречи, действительно, и обстоятельства могут кардинально изменить жизнь человека, и, конечно, интересно, когда и у кого такое было. Может быть, вы опоздали, например, на поезд, но зато... успели на какой-нибудь другой вид транспорта, в котором, опять же, встретили своего прямого работодателя.
2: Да, или, например, задержались на вокзальном буфете и влюбились в официантку, которая впоследствии родила вам двоих детей и вовремя освободила место для следующих.
1: Да. А может быть, просто вы не купили один автомобиль, но потом у вас получилось купить другой. Просто я сейчас свою историю рассказываю. Я очень хотела маленький красный автомобиль на заре своей молодости и получения только-только прав, и мне не дали кредит. Ну, вот сказали, не подходите вы. И в итоге я купила маленький желтый автомобильчик. Он, конечно, был немножечко БУ, там годика три, но зато это была такая машина, с ней даже люди фотографироваться подходили. Она была абсолютно нереальная.
2: Ну, Ламборгини Дьявола, я надеюсь, всем понятно, что даже взрослый человек не может пересилить порой желание запечатлеться на фоне.
1: На самом деле, это была Fiat Panda желтого цвета, и если вы посмотрите, может быть, знаете эту машину. А если посмотрите, она реально очень милая и похожа на мультяшную. Друзья, присылайте свои сообщения на нашу сегодняшнюю тему в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш Телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в наш канал в Максе. Автор одного из комментариев, одной из самых заворожительных, обворожительных, невероятных историй, получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, самое время обрести внутреннюю свободу и начать наслаждаться радостями бытия.
2: Овны, женщины, день будет ярким, запоминающимся. Главное включить на полную юмор и непринужденность в общении.
1: Тельцы, мужчины, ваши коммерческие операции в скором времени принесут желаемый результат, так что стоит рискнуть.
2: Тельцы, женщины, хороший момент, чтобы обратиться к начальству с просьбой о повышении.
1: Близнецы, мужчины, вам придется выбрать между приятным и необходимым. Взвесьте все, правильный выбор принесет позитивные перемены.
2: Близнецы, женщины, звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения.
1: Раки, мужчины, относитесь внимательно к расходам. Крупных покупок делать не стоит.
2: Раки, женщины, ждите сюрпризов и радостных новостей, связанных с близкими.
1: Львы, мужчины, на работе не следует суетиться и браться за несколько дел сразу.
2: Львы, женщины, полезнее всего будет пообщаться. Это наполнит вас энергией счастья для дальнейших свершений.
1: Девы, мужчины, у вас день возрождения былых надежд. Главное, не теряйте энтузиазма.
2: Девы, женщины, звезды утверждают, любые дела будут удаваться с первого раза.
1: Весы, мужчины, особое внимание деловым контактам. Некоторые из них вскоре принесут прибыль.
2: Весы, женщины, у вас усилится интуиция и дар убеждения. Используйте это во благо семьи.
1: Скорпионы, мужчины, особенно благоприятна первая половина дня. Звезды надеются, что вы ее не проспите.
2: Скорпионы, женщины, вам следует исключить новые знакомства и не идти на поводу своих слабостей.
1: Стрельцы, мужчины, вас ждут домашние хлопоты. Приготовьтесь к тому, что поглотят они вас полностью.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит заняться подсчетами своих возможных доходов и расходов. День удачен для приобретений.
1: Козероги, мужчины, самое время закончить дела, которые остались незавершенными.
2: Козероги, женщины, ваши главные враги сегодня вспыльчивость и нетерпение. Не дайте им волю, и вы получите все, о чем мечтали.
1: Водолеи, мужчины, в целом благоприятный день. Живите да радуйтесь.
2: Водолеи, женщины, помните, в отношениях гораздо важнее не первенство, а забота друг о друге и благодарность.
1: Рыбы, мужчины, физические нагрузки сегодня стоит отложить, зато в любовных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.
2: Рыбы, женщины, вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Пожалуйста, будьте посдержаннее.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. И сегодня о случайных встречах, которые оказались, быть может, значительно более судьбоносны, чем виделись сначала. Татьяна Попова отметилась в МАКСе. В 2007 году моя жизнь изменилась. Я была на третьем курсе педагогического университета. Училась очень хорошо. Но внезапно я решила взять академический отпуск. Вернулась домой к родителям, познакомилась с молодым человеком, вышла за него замуж. Уже 18 лет мы в совместном браке, у нас трое замечательных детей. Конечно, учебу все равно пришлось закончить, но только по другой специальности. Так я вот развернулась, да.
2: Слушай, я в 2000, ну, скажем там, таком-то году тоже собиралась замуж и даже уехала к своему, как бы я думала, будущему мужу в Калининград. И вот мы бы меня там и потеряли, если бы не случилась одна история. Мы съездили на море, и я очень сильно заболела, и 2 недели мне было очень плохо. И я искренне думала о том, что потому что мне не подходит этот климат. Вот Калининград, Балтика, mm-hmm. это вот не мое. Поэтому я сейчас здесь.
1: Ну, то есть, ну, эти ветра, да,
2: учитывая,
1: холодное
2: что
1: море.
2: В Калининграде это вообще-то потеплее будет, чем в Санкт-Петербурге.
1: Вообще-то да.
2: Вообще-то так-то.
1: Да.
2: Но тогда мне показалось, что это знак, и вот я с вами. Да, еще одно сообщение. Родилась дочка, пишет Таня. Особенный ребенок, пришлось полностью менять свои уклады. Изменилось мировоззрение, познакомилась с большим количеством хороших людей, прошла жизненные уроки, испытания, пришлось знакомиться с навыками медицины, открывать много нового. Вот такие изменения произошли со мной в моей жизни. Ну, то есть мы сегодня говорим не только о встречах случайных, но и о случайных событиях, которые изменили вашу жизнь.
1: Дмитрий, я не поступил в одно учебное заведение из-за нехватки баллов, но зато благодарен судьбе, потому что в итоге попал в другое и в другом городе, более того, где встретил свою будущую супругу. Мы счастливы уже 4 века, и у нас 2 замечательные девчонки. Причем супруга оказалась из моего же города. В общем, от судьбы, как говорится, не уйдешь. Привет, Екатерине.
2: Да, друзья, если у вас чего-то вдруг сейчас не получилось, не думайте, что это все пропало, да, что теперь делать.
1: И
2: это
1: наверняка... Точка, да, и все, и точка, и конец, и выпьем.
2: Для чего-то.
1: Конечно.
2: Вот, например, Женька, смешной парень, пишет. Как-то в армии опоздал с увольнения на присвоение звания младшего сержанта. Сначала я расстроился, но потом подумал, чистые погоны, чистая совесть. Вот так вот.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Хотите окунуться в мир науки и технологий, узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
6: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» ИП Пивоваров. В Костроме стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России». В Госдуме предложили сделать проезд школьников в автобусах бесплатным. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме на базе спортивной школы номер 1 на улице Пятницкой всю эту неделю будут проходить всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России» на призы олимпийской чемпионки Елены Шевченко. Как передает пресс-служба администрации города, турнир такого уровня город принимает уже в третий раз. Участниками станут более 250 юных гимнастов в возрасте от 8 до 13 лет из разных регионов страны. Тем временем Кострому представят около 60 воспитанников спортивной школы номер 1. Спортсмены выступят в квалификации, командных соревнованиях и многоборье. Награждение победителей и призеров состоится 17 октября. Депутаты Государственной Думы предложили установить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников на территории России, независимо от региона. Как сообщает «Известия», сейчас такие льготы устанавливают местные власти, и за пределами домашнего региона они не действуют. Также парламентарии призвали сделать тарифы прозрачными и обоснованными, а для студентов ввести транспортную карту со скидкой 50%, действующую по всей стране. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Я знайка» продолжает запись на новый учебник.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о случайностях. Какие события и встречи изменили практически всю вашу жизнь, хотя ничего не предвещало. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Отметилась Наталья на вокзале Новосибирска в юности в ожидании поезда. Случай свел нас. Я ехала в Кемерово, он солдат в форме, путь его был в другую сторону, и звали его Женя. Мы встретились взглядом. Любовь вспыхнула яростно, ярко, но дороги разошлись. Расстались мы со слезами, сердца были полны боли. Знаете, я до сих пор храню эту встречу в памяти. Молодость, вокзал, солдат и любовь, что ждет меня поныне. Я не знаю, сейчас просто скупая слеза упадет на клавиатуру и все замкнет.
2: У меня сразу куча вопросов. Один из первых, а почему нельзя было обменяться координатами? Там,
1: ты знаешь, вот так бывает иногда. Так бывает, что какие-то люди нам даются на очень короткий промежуток времени, чтобы мы на этот промежуток могли что-то почувствовать и оставить у себя в памяти. Они не... к сожалению, не предназначены нам по жизни.
2: Да вам памятник надо поставить не рукотворно, как Сократу. Расфилософствовалась. Наталья Смирнова, привет из Новокузнецка. Почти 16 лет назад поехала я к маме на последнем автобусе, а вообще ехать не должна была, потому что на

0: завтра в колледж. Срочно необходимо было доставить собачку. Mm. Я поехала, ребят, не накрашенная, в унтах.
1: Ой, кошмар. Унты — это самое главное.
0: Унты, ну, это ужас. Знаешь, в унтах, то есть не в сапогах итальянских на 12-сантиметровом каблуке, в этих жутких унтах. Но я никак не могла знать, что встречу свою судьбу. Он тоже случайно оказался в этом автобусе, улыбнулся, подошел познакомиться, проехал свою остановку из-за меня. Вот это ослепительное благородство. И мы, в итоге, счастливая семья, две дочки, люблю его безумно.
1: Я тебе скажу, что многие мужчины скорее подойдут к девушке в унтах, чем к девушке на каблуках. Потому что она как-то, знаете ли, попроще, и как будто бы породнее, и как будто бы потеплее. А на каблуках там может такая стерва оказаться, что...
0: Холодная королева.
1: Да. Еще одно сообщение от Александра Пита в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Здравствуйте. А я однажды запил на неделю. Меня уволили. Вот это случайность, да?
0: Да вообще.
1: Зато теперь я исправился. И у меня работа с более удобным графиком. Привет моей жене Валюшке от хомячка. Вот и так бывает в жизни, друзья.
0: Но это не значит, что нужно брать с него пример и таким образом перезагружать
1: свою жизнь.
0: Сценарий своей судьбы.
1: Арпи Цатурян ходила писать заявление на увольнение с предыдущего места работы и встретила свою любовь. А он уж устраиваться пришел. Скоро свадьба. Так, а он устроился в итоге? То есть у вас такая рокировочка произошла? Арпи ушла, а муж пришел. М? Друзья, пишите ваши истории. Автор одной из них сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказать, сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Реклама. Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком Заволжья. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 13 04.
1: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
2: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
3: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани 44, телефон 542-302.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов, поговорим о погоде. Сегодня в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня во вторник, 13 октября. Вы рассказываете о своих удивительных встречах и не менее поражающих воображение событиях. Например, в нашем канале в Максе, пишет Оля Наумова. В 2007 году устроилась работать в отель. Там познакомилась с парнем. 2 года общались без намеков. Такая формулировка, без намеков. А потом случайно встретились в аквапарке, приехав туда не сговариваясь, с разницей в 10 минут. Естественно, мы разглядели друг друга.
2: В подробностях.
1: Во всех скульптурных подробностях. И вот мы уже почти 15 лет женаты. У нас 2 дочки и 3 собаки. Люблю тебя, медведь, ты лучший.
2: Я бы все-таки уточнила не только удивительные события, в первую очередь случайные. Случайные события сегодня интересуют, которые перевернули вашу жизнь. Лёля, искала я работу. И так, чтобы все нравилось, чтобы ходить с удовольствием. Пришла на собеседование, а там мужчина сидит. Приятный такой, солидный. Знаете, я ушла после разговора зачарованная. На работу меня, кстати, взяли. И вот, значит, целый год я ходила, пыталась не обращать на него внимания, хотя голос его с той самой первой встречи звучал во мне, как красивая музыка. Ну, я не могла просто не процитировать это. В общем, через год я не выдержала. Говорю, люблю тебя, делай со мной что хочешь. А оказалось, что и это чувство было взаимно с самой первой встречи, собеседование. Он просто не решался подойти. Бывает же так. Сейчас мы вместе 4 года, поженились, обвенчались. Знаете, вспоминаю это и плачу, что мы так долго, столько времени потеряли, не признавались друг другу в любви. Даже, друзья, если вы сейчас кому-то испытываете подобные чувства, подойдите и скажите, что зря время терять? Нет, нет, да, да. Ну, правильно?
1: Абсолютно верно, да. Но на самом деле вы ничего не потеряли. Знаете, некоторые всю жизнь живут и так и не встречаются в любовь. Надежда в 23-м году поступила рожать. И соседка по палате оказалась из соседнего дома. У обеих родились дочки. Более того, именно с этого момента она теперь моя кума. Благодарна судьбе за такую чудесную подругу.
2: Это вот к вопросу, да, можно найти друзей и даже практически родственников уже в более старшем возрасте?
1: Да, можно.
2: Александр, однажды, это было 17 лет назад, у меня сломалась машина. Друг попросил сесть за руль его автомобиля и свозить к родственникам. Приехали мы, я смотрю, а там около дома девчонки на лавочке сидят. Лавушка, кстати, ну, лав. Типа, любовь случилась.
1: Да.
2: С одной из них случилась у нас любовь, и 3 замечательных детей, пишет Пончик. Ну, видимо, так она ласково называет своего суженого.
0: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые с вами произошли и круто изменили всю вашу жизнь. И даже если пока она изменилась не в самую лучшую сторону, верьте, все будет хорошо. Света Ракшина отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Однажды, ну это было год назад, муж ушел, сказав «не люблю», а мы прожили 18 лет. И осталась я с дочкой 14-летней и 5-летним сыном. Вы знаете, год прошел как в тумане. Но, послушав сегодняшний ваш утренний эфир, поняла, что и у меня должно что-то в жизни измениться. В 44 жизнь только начинается. Значит, дорогая Света, вы даже не смейте в этом сомневаться. Если бы вы только знали, куда людей как только не кидает. Но это все к лучшему. И этот человек, значит, вам был дан на определенный отрезок времени для того, чтобы у вас были прекрасные дочка и сын. Ну, а дальше вы можете устроить свою личную.
2: Ну да, просто в ваш адрес он свое жизненное задание выполнил.
1: Да-да-да.
2: Все, и ушел за кулисы.
1: Так что не переживайте. Конечно. Если что, мы вас кружим и обнимаем.
2: Да, дорогая, на сцене сейчас появится просто человек, который действительно вам будет нужен, и вы будете счастливы.
1: По душе.
2: Конечно, Константин Емельянов пишет: «Моя бывшая отправила меня на работу менеджером. Прям выдернула из ирландского паба, отобрала у меня кружку с темным напитком. Такая: иди работай, Костя, ну ё-моё!»
1: Это, конечно, дальше такой заход. Меня отправили на работу. Как будто бы мама.
2: Черный день.
1: Мама.
2: Да, да, да. И вот пока там работал, продолжает Константин, познакомился с будущей женой. Питер, привет.
1: Ну, опять же, если вы сами не хотели идти на работу и вас нужно было отправлять, то, возможно, этой женщине нужен был, ну, какой-то более уверенный, сильный и какой-то вот решительный человек.
2: Да.
1: А есть, наоборот, девушки мягкие. Возможно, вы познакомились с девушкой, которая вот готова с вами...
2: Готовить.
1: Еще одно сообщение, на этот раз в нашей группе ВКонтакте. Радио Ваня от Ольги Юдиной. Я когда училась, в общежитии жила, и у нас был второй этаж с мальчиками совмещенный. Мы с девчонками как-то вышли из комнаты, и никто из нас не взял ключи. А дверь захлопнулась. И стоим мы, три матрешки у дверей, ключа запасного нет. Приходят, подходят парни, мы игнорируем полностью. Но я у одного спросила, мол, зовут тебя как? Он говорит: Денис. Я говорю: слышь, Денис, у нас тут проблемка. Он залез на второй этаж в окно нашей комнаты и открыл нам дверь. Так мы и начали с ним общаться. Сейчас у нас 15 лет брака и две дочки.
2: Давай-ка, Денис, зацепись за карниз.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
3: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
4: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
5: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
7: Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: И Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Перечислены самые модные цвета в одежде в 2027 году. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы – Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. В 2027 году в моде будут цвета зеленого луга, терракотовой глины и розовой жвачки, а также вернутся ярко-оранжевый и сияющий синий оттенки. Как пишет Лента.ру, об этом сообщают эксперты Fashion Factory School. Ранее стилист Александр Рогов отметил, что этой осенью и зимой актуальны вещи из темного бархата, синего, бордового и шоколадного оттенков. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 13 октября, вторник. И какие же праздники мы видим в календаре? День рождения битломании, Международный день костюма, День целомудрия, День засыпающих деревьев. Я не знаю, кто все это придумал. А еще сегодня Международный день неудачников. И мы решили рассказать всем неудачникам, как отметить его в этом 2026 году последний раз.
1: Значит, а как привлекать действительно к себе удачу? Ребята, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте непривычные занятия, соглашайтесь на неожиданные предложения. Это я красивым голосом читаю то, что написали умные люди.
0: Мне почему-то это напомнило фильм «Всегда говори да». Я когда посмотрела его в кинотеатре, у меня первый был порыв всегда начать говорить «да» и посмотреть, что из этого выйдет. Но после двух «да» я поняла, что... Не всегда. Я могу с ними совладать, да. Я решила отказаться от этой затеи.
1: Еще что нам советуют? Принимать решения, опираясь на внутренние ощущения и практики расслабления. Например, дыхательные упражнения в состоянии стресса. Я как-то наблюдал за девочкой, которая раздавала, значит, посылки в ПВЗ одного очень крупного маркетплейса. И как она справилась со стрессом, просто отрегулировав дыхание. По крайней мере, ребята, это лучше, чем накапливать всякую отрицательную энергию в себе.
0: Да, одно из дыхания перед сном, кстати, называется 4 на 4. Ты вдыхаешь на 4 счета, потом на 4 задерживаешь дыхание, потом на 4 выдыхаешь и внизу задерживаешь на 4. И получается такой вот кубик. И говорят, что мозг понимает, что нужно успокоиться, да, прийти в себя и уснуть.
1: Еще рекомендуют ожидать хорошего результата и настраивать себя на успех вместо зацикливания на проблемах. Это не значит, что проблемы не надо решать. Просто застревать на них, но это вы просто тратите время, и опять же тратите драгоценную энергию.
0: Да, это называется сместить фокус внимания на что-нибудь.
1: Конечно. Вот, ну, естественно, традиционные советы откладывать около 10% от любого поступающего дохода. Вот от любого.
0: Хотелось бы.
1: Да, поддерживать чистоту в доме и исправность сантехники. Вот почему-то вот так.
0: Потому что капающая вода действует на нервы.
1: Да. Фокус на благодарность.

0: Четкая постановка цели, отсутствие токсичного отношения к деньгам или к богатым людям сделают вас уверенными и состоятельными. То есть для того, чтобы стать умнее, для того, чтобы стать богаче, нужно общаться с более умными, более богатыми людьми.
1: И еще один лайфхак. Нужно каждое утро говорить следующую фразу. Я благодарю себя и Вселенную за все, что произойдет со мной сегодня. И я точно знаю, что все мне во благо. Скажите это 3 раза и приду.
0: И поправьте на себе кофточку Гуччи.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Знаешь, дед,

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
7: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет на Радио Ваня. В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня. Yeah.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, скандинавская ходьба и биатлон. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали вид спорта.
3: А на картинке подсказки гордость советского человека. Мебельная стенка, шкафы, которые стоят в ряд и все выполнены в одном стиле. Я помню, у нас тоже была такая дома. И вот, кстати, вот тут вот посередине вот это вот так называемый секретер, который открывается как бы на тебя. В итоге получается небольшой столик. Именно на нем я некоторые годы учила свои уроки.
2: У меня то же самое было, и папа все время говорил: «Алеша, не опирайся ты так локтями, сорнешь кронштейны».
3: Да-да-да, но я в итоге и сорвала.
2: Тоже
3: отвалилась такая, у меня эта
2: такая
3: штука.
2: Такая
3: ну, она не была, конечно же, предназначена для маленького ребенка, который упирается локтями и лбом еще в тетрадь, потому что, ну, абсолютно не хочет учить эти самые уроки. А чего там только не стояло, действительно, и посуда, которую мы доставали только по большим великим праздникам.
2: Сервант.
3: Да, и книги, которые стояли или по цветам, или по росту, или по писателям,
2: По собраниям сочинений.
3: Да, по собраниям сочинений. Да. Ну и много всего интересного еще там было. Где-то бабушка прятала конфеты, где-то лежало постельное белье, которое тоже для гостей или на праздник.
2: Хрусталь, общем, папина заначка, новый комплект постельного белья.
3: Как я уже и сказала, да-да-да. В общем, друзья, глядя вот на это, во-первых, поностальгируем, повспоминаем, что же у нас там хранилось у всех. Ну и, конечно же, вид спорта под картинкой подсказки на стене нашей группы мы предлагаем вам все-таки угадать. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер «Радио Ваня».
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в умной зарядке мы загадали вид спорта.
3: На картинке подсказки старая советская стенка. Ну как, бывали и старее. Это уже такая более модненькая, примодненная. У нас вот, например, такая была, но у нас была не такая темная, а под орех. Если кто-то вдруг не в курсе, да, стенка – это собрание шкафов, такой комплект шкафов, и в котором можно было найти, как говорила моя бабушка, черта лысого, потому что там была и посуда, и книги, и ценные бумаги, и какие-то фигурки, статуэтки, в общем, и постельное белье, и банно-рыльно-мыльные принадлежности, и даже папина заначка. Так вот, что вы, глядя на это великолепие, предположили? Что же это за вид спорта, который мы загадали? Очень много ответов. Скалолазанье. Действительно, скалолазанье в закрытом помещении проводится на специальной стенке, в которой приделаны, опять же, специальные захваты.
2: Ну, такие выступы, куда чашечки, можно, да,
3: куда можно ставить руки и ноги.
2: А я же вспомнил, кстати говоря, что помимо всего вышеперечисленного, в этом самом гарнитуре, в стенке, был бар, где действительно родители хранили праздничные тонизирующие напитки.
3: У меня вот родители не увлекались, например, вообще этим абсолютно, и поэтому там ничего не хранилось.
2: Да, я понимаю, да. Это как во многих российских семьях. Все эти увеселительные напитки уничтожались до следующего торжества.
3: Это знаешь, как сейчас говорят, нужно обязательно запастись к Новому году напитками, потому что подорожание грядет, там,
2: ну,
3: и там
2: обычно,
3: потом опять,
2: да,
3: будет ажиотаж и все такое. И вот многие говорят, так, а если я сейчас запашусь, я же Новый год завтра встречу.
2: Это мгновенное русский приближение
3: человек.
2: Нового года.
3: Вот. Есть у нас еще здесь гимнастика и спортивная гимнастика. Кёрлинг вот некоторые вспомнили. Сёрфинг, да, действительно, вот серфинг подходит. Серфить можно было по шкафам целый день и много чего интересного там находить.
2: Да, и самое главное, чтобы не запалили, все класть на место.
3: Друзья, ну, конечно, стенка. В каком виде спорта используется это понятие? В первую очередь сразу мы все вспоминаем футбол. Ребята встают в стенку для того, чтобы...
2: защитить ворота,
3: да,
2: свои.
3: Да, не пропустить,
2: конечно,
3: гол. Итак, с правильным ответом: футбол у нас сегодня побеждает...
2: Ольга Письменная.
3: Олечка, дорогая, мы вас поздравляем. Фирменная сумка «Шопер Радио Ваня» уезжает в Челябинск.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 13 октября. В народном календаре эта дата отмечена как Михаил Соломенный, Печальница, День Григория Михаила, Григорий Соломенный, Михайлов день, Григорьев день. Что вам ближе, тот, как говорится, и отмечайте.
2: По поверью, если в этот день выпал снег, зима придет не скоро. Если журавли улетели, а снегири пищат, то она, наоборот, будет ранней. Рад бы оказаться в той местности, где есть журавли, где есть снегири.
1: Где снегири пищат. Я, кстати, снегирей давно не видела, а вот синицу недавно заприметила. В этот день девушки сжигали старую соломенную набивку в подушках и матрасах. Они верили, что так избавляют себя от порчи из глаза. Также бабы стелили новую солому. Говорилось, что она впитывает солнечное тепло и земную силу.
2: Да, меняли они, естественно, потому что за лето в этой самой соломе могли поселиться различные насекомые.
1: И доставлять неудобства. Конечно. И бабам, и мужикам. Мужчины, кстати, 13 октября меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме. Пожилые сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее. Ну и вообще, солома ведь считается очень полезным предметом. Вот недавно ученые разработали технологию создания биотоплива из соломы. И его, кстати, можно использовать и в качестве альтернативного источника энергии, они так считают. Но откуда знать было это древним русским людям? Конечно. Они просто жгли.
2: Да, а из соломы еще можно делать чучело начальников и тоже их потом утилизовать различным.
1: Куклы всяческие,
2: да,
1: разные, да.
2: Да. И иглы, костры подойдут.
1: Угу. Еще страшная история. Да. 13 октября было принято купать детей на пороге. Говорилось, что это поможет защитить их от болезни зимой. Сам порог мыли, потом окропляли святой водой, и это вот защищало от злых духов. А еще сегодня гадали. Девчонки же любят гадать. На стол ставили зеркало, да зажигали свечу. По поверью, если в полночь долго смотреть в отражение и произносить «суженый, ряженый, покажись, наряженный»,
2: вставать будет очень тяжело.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
4: Бегам! Только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20%. На аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бегам. Качество по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Тайна!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Перечислены самые модные цвета в одежде в 2027 году. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. В 2027 году в моде будут цвета зеленого луга, терракотовой глины и розовой жвачки, а также вернутся ярко-оранжевый и сияющий синий оттенки. Как пишет Лента.ру, об этом сообщают эксперты Fashion Factory School. Ранее стилист Александр Рогов отметил, что этой осенью и зимой актуальны вещи из темного бархата, синего, бордового и шоколадного оттенков. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, самое время обрести внутреннюю свободу и начать наслаждаться радостями бытия.
2: Овны, женщины, день будет ярким, запоминающимся. Главное включить на полную юмор и непринужденность в общении.
1: Тельцы, мужчины, ваши коммерческие операции в скором времени принесут желаемый результат, так что стоит рискнуть.
2: Тельцы, женщины, хороший момент, чтобы обратиться к начальству с просьбой о повышении.
1: Близнецы, мужчины, вам придется выбрать между приятным и необходимым. Взвесьте все, правильный выбор принесет позитивные перемены.
2: Близнецы, женщины, звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения.
1: Раки, мужчины, относитесь внимательно к расходам. Крупных покупок делать не стоит.
2: Раки, женщины, ждите сюрпризов и радостных новостей, связанных с близкими.
1: Львы, мужчины, на работе не следует суетиться и браться за несколько дел сразу.
2: Львы, женщины, полезнее всего будет пообщаться. Это наполнит вас энергией счастья для дальнейших свершений.
1: Девы, мужчины, у вас день возрождения былых надежд. Главное, не теряйте энтузиазма.
2: Девы, женщины, звезды утверждают, любые дела будут удаваться с первого раза.
1: Весы, мужчины, особое внимание деловым контактам. Некоторые из них вскоре принесут прибыль.
2: Весы, женщины, у вас усилится интуиция и дар убеждения. Используйте это во благо семьи.
1: Скорпионы, мужчины, особенно благоприятна первая половина дня. Звезды надеются, что вы ее не проспите.
2: Скорпионы, женщины, вам следует исключить новые знакомства и не идти на поводу своих слабостей.
1: Стрельцы, мужчины, вас ждут домашние хлопоты. Приготовьтесь к тому, что поглотят они вас полностью.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит заняться подсчетами своих возможных доходов и расходов. День удачен для приобретений.
1: Козероги, мужчины, самое время закончить дела, которые остались незавершенными.
2: Козероги, женщины, ваши главные враги сегодня вспыльчивость и нетерпение. Не дайте им волю, и вы получите все, о чем мечтали.
1: Водолеи, мужчины, в целом благоприятный день. Живите да радуйтесь.
2: Водолеи, женщины, помните, в отношениях гораздо важнее не первенство, а за забота друг о друге и благодарность.
1: Рыбы, мужчины, физические нагрузки сегодня стоит отложить, зато в любовных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.
2: Рыбы, женщины, вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Пожалуйста, будьте

0: сдержаннее.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
0: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что окончательно помирился со своим коллегой Арнольдом Шварценеггером спустя десятилетия вражды. Об этом он заявил в интервью журналу People. По его словам, былая вражда осталась в далеком прошлом, а сами актеры стали намного мягче с годами. Сталлоне сравнил отношения со Шварценеггером с динамикой персонажей в сериале «Король Талсы», где главным героем приходилось сотрудничать вопреки взаимному недоверию. В главную роль, собственно, вот в «Талсе» сыграл Сталлоне. «Мы со Шварцем хорошие друзья теперь. Стали помягче как-то. И когда у вас есть два таких соперника, в реальной жизни это порой только заставляет вас постоянно повышать планку своей игры», отметил Сталлоне в беседе с журналом. Недавно Слай, так называют в Голливуде Сильвестра, в преддверии выхода мемуаров рассказал, как в юности его отправили в психиатрическую лечебницу. По словам актера, это стало для него серьезной травмой, которую он с честью преодолел. А что касается Шварценеггера, то куртку из фильма «Терминатор» выставили на аукционе Prop Store в Лос-Анджелесе на днях. Там же представили 1500 предметов кино и телереквизита, которые по оценкам аукционного дома могут принести Арнольду около 9 миллионов долларов.
2: А вот актриса Саша Бортич смягчила хейтеров. Столкнувшись с критикой за отсутствие профессионального актерского образования, нашла новый неординарный способ борьбы вот с этими самыми людьми, которые ее обвиняют в непрофессионализме. Вместо противостояния Саша выбрала самоиронию, что, собственно, и привело к смене тональности комментариев под ее публикациями. На протяжении нескольких лет в публичном пространстве активно обсуждался вопрос об отсутствии у Саши профильного образования. И это, конечно же, сопровождалось негативными замечаниями в ее адрес. Но, по словам самой Бортич, она осознала бессмысленность подобной борьбы и решила перейти на, так сказать, темную сторону и использовать юмор.
1: А я помню, кстати говоря, огромное количество хейтеров ее обвиняло в том, что она в каждом фильме играет саму себя.
2: В своих коротких видеороликах Бортич начала высмеивать себя и те аспекты, которые вызвали критику. И такая тактика оказалась неожиданно эффективной. Комментарии под публикациями актрисы, ранее наполненные хейтерскими колкостями, постепенно сменились комплиментами. Подписчики стали отмечать не только внешность Саши, но и ее актерские данные, все-таки наконец-то признавая ее талант. Вот такая вот история. Поэтому, друзья, если кто-то решил вас в чем-то укорить, переведите это в шутку. Главное, не замыкайтесь в себе и продолжайте делать то, что делаете.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы нам рассказываете истории про то, что случилось абсолютно внезапно в вашей жизни, а нежданно, негаданно и обернулось чем-то очень таким теплым и счастливым, быть может, даже любовью. Катерина пишет: в Максе в 2010 году познакомилась с молодым человеком. Общались мы не очень близко, и вот в 2029 году, то есть в будущем, ну, мы-то подумали, что...
2: 26-м,
1: конечно, да. 9 марта я решила ему позвонить. И он совершенно случайно в этот момент был у своей мамы на соседней улице и пришел ко мне в гости. И в гостях он хорошо так задержался лет на 7. У нас прекрасная дочка. Люблю тебя, мой муж.
2: Алексей Охотников однажды решил воспользоваться сайтом знакомств, хотя относился скептически к подобным способам найти вторую половинку. И тем не менее стал общаться с девушкой по имени Евгения. Вы знаете... Таких людей я еще не встречал. Ну, тут забегая вперед. Поженились ребята. Она удивительный человек. Веселый, жизнерадостный. Это то, чего мне больше всего в жизни не хватало. Я ее очень люблю и не могу представить без нее жизни. Друзья, пишет Алексей, никогда не сдавайтесь. Пробуйте все варианты. Жизнь одна. Возможно, вы найдете того самого человека, без которого жить не можете, в самом неожиданном месте.
1: Диана Сергеевна очень долгое время была одинока, поклонник подруги, захотел познакомить меня со своим товарищем, коллегой. Мы выбрали дату, время, но в тот день знакомства и встреча не состоялись. Я после этого и забыла про всю эту историю, но у судьбы, вероятно, были свои планы. Мы совершенно случайно встретились с поклонником подруги, который был со своим коллегой. И мы, наконец, познакомились воочию. С первого взгляда понравились друг другу. И, разумеется, тут же пошли есть пельмени. Это очень логично. Это очень логично. Взаимная симпатия рождает мгновенное желание отведать пельмени. Уже год, как мы вместе. Люблю тебя, мой Игорь Анатольевич. Привет из Санкт-Петербурга.
2: Я считаю, что если судьба, то она тебя везде догонит. Вот как бы ты от нее не скрывался, она тебя найдет, из-под земли достанет. Мария Алдохина. Лет 13 назад мы с коллегами создали группу в соцсетях. Общались только по работе, но случайно я нажала на иконку с картинкой человека не из списка группы. Зашла к нему раз 15, рассматривая, что же на ней изображено. Ну, аватарка непонятная. В итоге не выдержала, пишу: извините, пожалуйста, а что это у вас там на картинке? Так и завязалось общение. Роман на расстоянии. Оказалось, он моряк. Добрый, искренний, отзывчивый. Мы 2 года жили на телефонах. Он присылал закаты и рассветы. Я переживала с ним каждый шторм. Отдельная история, как они встали во льдах. А он переживал мою установку кухонного уголка. Ну да, примерно одно и то же. Это был такой роман, который закончился встречей. Он бросил море и выбрал меня. Мы счастливы в браке, у нас дети. Волгоград и Брянск соединились в одно целое. Люблю своего Андрюсика. Сейчас мурашки величиной с мизинец Алексея Акопова
1: просто
2: на правой ноге.
1: Вся в студии в слезах.
2: Пробежали у меня просто, да, с ног до головы. Как жаль, что у нас так мало времени и так много ваших историй. Еще немного успеем зачитать через несколько минут.
0: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые произошли с вами и изменили вашу жизнь. Гульмира отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Я когда была студенткой, жила в общежитии, мы как-то с девчонками болтали о том, о сём, и одна рассказывала о своей любви. И тогда я, смеясь, ей сказала: «А вот увидит твой Асхат меня, влюбится и бросит тебя». Ну, конечно, я шутила, никого не хотела обидеть. И знаете, один случайный звонок перевернул наш мир. Что там было и как, история умалчивает, но вот уже 17 лет Гульмира живет с Асхатом в счастливом браке, построили дом, родили дочку, двух сыночков. Вот так вот вселенная решила Гульмире Асхата подсуропить.
2: Лидия Федорова, как-то мы с подругой Надей проходили мимо дома нашей одногруппницы и вспомнили, что у нее как раз сегодня ДР. Купили цветы, решили зайти поздравить, а ее дома не оказалось. Выходим из парадной, и тут к нам подбегают два ошалевших парня и наперебой начинают рассказывать, что у них сейчас вот именинник выйдет, им нужно срочно с нами познакомиться, и все вместе веселые пойдем в кафе, попируем. Я, говорит, будучи достаточно скромной леди, на тот период времени решила, что нужно линять отсюда по-рыхлому. Какое знакомство, и тем более кафе. Ну, и какие-то незнакомые ребята, ну, да? И тут открывается дверь подъезда, и выходит парень, красивый, кареглазый, с гитарой в руках. Как оказалось, это и есть именинник бабочки, которые у меня проснулись, не дали мне отказаться от кафе. С того времени прошло 25 лет, мы до сих пор вместе, безумно люблю его. Муж мне говорит, что загадал меня у звезд во время звездопада.
1: Мне вот, конечно, так нравится, да, вот тебе 16, там, 18, 20 лет, выходит красивый парень с гитарой. Вот тебе 45, и ты ждешь совсем не гитары от него, а чего-то более существенного. Кабана на ужин, например, мамонта. А еще одно сообщение от Ильдара Хафизова. В молодости на свадьбах был тамадой и пел. И однажды на одном из мероприятий увидел трех девчонок, которые смотрели на меня и перешептывались. Позже мне сказали, что я им всем троим понравился. Пригласили меня в гости они. Я, значит, приезжаю, дверь открывает именно та, которая мне больше всего пришлась по душе. Что-то ёкнуло в сердце, пишет Ильдар. Мы долго общались. Ну как долго? 28 дней. Через 28 дней свадьбу сыграли. А вместе уже 29 лет. Что вы делаете? Изверги!
2: Нам как-то надо закончить сегодняшний этот слезопад.
1: Да, у нас есть победительница, но эта история вообще просто... Елена Малышева-Соломина прислала нам ее. Я как-то девочку приютила, 18-летнюю. Ну, так сложились обстоятельства, что ей негде было жить. У меня у самой было трое детей, и жили мы очень дружно. В один прекрасный день она говорит: ну, а что ты все одна да одна? У меня вот брат есть. Правда, он живет в деревне, далеко отсюда. Но хочешь, я тебя все равно познакомлю? Ну, познакомились, общались по телефону. Причем долго, больше года общались. А потом встретились. И знаете, уже больше не расставались. Я уехала в деревню, мы поженились, я родила ему дочь. Моих детей он вырастил как своих. Мы живем уже 25 лет вместе. У нас уже 8 внуков. Вот такая случайность произошла в моей жизни однажды, пишет Лена. Фирменная сумка «Шопер» «Радио Ваня» вручается сегодня именно вам. Огромное спасибо всем тем, кто писал сообщение. Мне кажется, нам нужно сделать дело случая часть 2.
2: Вполне вероятно.
1: Ну, значит, сделаем.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Хотите окунуться в мир науки и технологий, узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме на маршруте номер 77 появились новые остановки. В Центробанке назвали важные условия для снижения ставки в следующем году. Россиянам назвали количество выходных дней в ноябре. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Александр Баркалов. На автобусном маршруте номер 77 в Костроме введены дополнительные остановки на улице Стопани. Как передает пресс-служба администрации города, при движении в сторону микрорайона Венеция автобусы будут останавливаться у новых пунктов – улица Высотная и улица Машиностроителей. Также изменилось расписание движения по будням и выходным. Узнать актуальную информацию можно на официальном сайте организации и в мобильном приложении «Кострома Транспорт». Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что важным условием для снижения ключевой ставки в 2027 году станет существенное сокращение структурного первичного дефицита федерального бюджета. Как сообщают «Известия», по его словам, возвращение этого показателя к нулю к 2029 году создаст пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Заботкин отметил, что бюджет остается значимым источником спроса в экономике, и Центробанк тесно взаимодействует с правительством при его планировании. В ноябре этого года в России будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Как пишут «Известия», по словам юриста Михаила Афанасьева, дополнительный выходной ждет россиян в среду 4 ноября, когда отмечается День народного единства. При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 159 часов. Для тех, кто работает 36 часов в неделю, лимит будет 143 часа, а при 24-часовой занятости – 95 часов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Радио Ваня!»

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь в арочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы — детский развивающий центр «Язнайка» ИП Пивоваров. В Костроме стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России». В Госдуме предложили сделать проезд школьников в автобусах бесплатным. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме на базе спортивной школы номер 1 на улице Пятницкой всю эту неделю будут проходить всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России» на призы олимпийской чемпионки Елены Шевченко. Как передает пресс-служба администрации города, турнир такого уровня город принимает уже в третий раз. Участниками станут более 250 юных гимнастов в возрасте от 8 до 13 лет из разных регионов страны. Тем временем Кострому представят около 60 воспитанников спортивной школы номер 1. Спортсмены выступят в квалификации, командных соревнованиях и многоборье. Награждение победителей и призеров состоится 17 октября. Депутаты Государственной Думы предложили установить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников на территории России, независимо от региона. Как сообщает «Известия», сейчас такие льготы устанавливают местные власти, и за пределами домашнего региона они не действуют. Также парламентарии призвали сделать тарифы прозрачными и обоснованными, а для студентов ввести транспортную карту со скидкой 50%, действующую по всей стране. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

ищете идеальное пространство для вашего офиса? ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет. Никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по

0: Интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
2: 770908.
3: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
2: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику. Пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка», ИП «Пивоваров». В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы – Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня»» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих» теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Звук поставим на всю, и соседи не спят.
4: Кто под нами внизу, простите меня.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
2: Бегам! Только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бегам! Качество по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Перечислены самые модные цвета в одежде в 2027 году. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы – Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. В 2027 году в моде будут цвета зеленого луга, терракотовой глины и розовой жвачки, а также вернутся ярко-оранжевый и сияющий синий оттенки. Как пишет Лента.ру, об этом сообщают эксперты Fashion Factory School. Ранее стилист Александр Рогов отметил, что этой осенью и зимой актуальны вещи из темного бархата, синего, бордового и шоколадного оттенков. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме на маршруте номер 77 появились новые остановки. В Центробанке назвали важные условия для снижения ставки в следующем году. Россиянам назвали количество выходных дней в ноябре. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. На автобусном маршруте номер 77 в Костроме введены дополнительные остановки на улице Стопани. Как передает пресс-служба администрации города, при движении в сторону микрорайона Венеция автобусы будут останавливаться у новых пунктов – улицы Высотная и улица Машиностроителей. Также изменилось расписание движения по будням и выходным. Узнать актуальную информацию можно на официальном сайте организации и в мобильном приложении «Кострома Транспорт». Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что важным условием для снижения ключевой ставки в 2027 году станет существенное сокращение структурного первичного дефицита федерального бюджета. Как сообщают «Известия», по его словам, возвращение этого показателя к нулю к 2029 году создаст пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Заботкин отметил, что бюджет остается значимым источником спроса в экономике, и Центробанк тесно взаимодействует с правительством при его планировании. В ноябре этого года в России будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Как пишут «Известия», по словам юриста Михаила Афанасьева, дополнительный выходной ждет россиян в среду 4 ноября, когда отмечается День народного единства. При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 159 часов. Для тех, кто работает 36 часов в неделю, лимит будет 143 часа, а при 24-часовой занятости – 95 часов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте всем, горячий пламенный привет из Санкт-Петербурга. Всем-всем-всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 13 октября. Я думаю, что для кого-то все-таки этот день станет счастливым. А уж для человека, который станет победителем сегодняшней игры «Угадай фильм» и подобно. Кстати, с минувшего дня правила ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины, как только вы вспомните ее название. Набирайте наш номер 325-6-90-6, код города 812.

0: Но вы совершенно зря впутываете в это меня.
1: Антон, ну если честно, мы все здесь собрались из-за вас. Правда, Лада?
0: Из-за меня?
2: Да, вот представьте себе.
3: Девочки, не надо давить. Я сама.
4: Давай, говори быстрее и валим.
3: Кать!
4: Юль!
3: Девочки! Антон! Мне, конечно, надо было тебя подготовить. Хочешь выпить?
5: Если вы вспомнили, как же называется эта кинокомедия, с нетерпением жду ваших звонков. 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется вновь фирменный шопер от Радио Ваня. Желаю удачи, звоните.
6: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: доступа. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Говорят, фундамент — это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 октября, отмечается День неудачников. Праздник придумали студенты университета Хельсинки в 2010 году. Первоначально праздник задумывался как шутка. Участники рассказывали истории провалов и смеялись над собой. Но идея быстро получила признание. Сейчас этот день отмечают в десятках стран, как напоминание о том, что ошибки и неудачи сопровождают любой путь. Главный посыл праздника – неудача не конец, а опыт. О самых известных невезунчиках и неудачниках наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В личной жизни знаменитому сказочнику Гансу Христиану Андерсену не везло. Он относился к женщинам как к чему-то недосягаемому. Он, конечно, с ними встречался, но, как правило, эти встречи ограничивались лишь беседами. Высокий, худой, с маленькими глазками, огромным носом и длинными руками – именно так выглядел человек, написавший «Гадкого утенка».
0: Четвертое место.
1: До самой смерти в редкие минуты просветления печально известный композитор Антонио Сальери повторял: «Во всем могу сознаться, но я не убивал Моцарта». Тщетно. В историю этот милый человек вошел как завистливый неудачник.
0: Третье место.
1: Эдвард Вуд – одна из самых одиозных фигур Голливуда. Через 2 года после смерти он был официально признан худшим режиссером за всю историю кино. Парадокс в том, что Эдвард любил кино больше жизни. Стать гением ему помешала только абсолютная бездарность. Кстати, о его судьбе подробно поведал режиссер Тим Бертон в фильме «Эд Вуд», где его сыграл Джонни Депп.
0: Второе место.
1: Один из самых трагичных персонажей мировой литературы – ослик Иа. Ипохондрик, неврастенник и меланхолик. Он декларировал и пестовал свою невезучесть, сопротивляясь всяким попыткам ближних наладить его жизнь. Что самое парадоксальное, именно за это мы его и любим.
0: Первое место.
1: Актер и режиссер Вуди Аллен, собравший неимоверный урожай Оскаров и Золотых глобусов, иногда называет себя заурядным неудачником и вспоминает, как его отчислили с первого курса кинофакультета Нью-Йоркского университета за профнепригодность. Это, конечно, кокетство. Эксплуатируя образ хронического неудачника, рефлексирующего интеллигента и очкарика-зануды, Вуди Аллен добился огромного коммерческого успеха.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России». В Госдуме предложили сделать проезд школьников в автобусах бесплатным. Рособорнадзор оценит воспитательную работу школ всех регионов. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме на базе спортивной школы номер 1 на улице Пятницкой всю эту неделю будут проходить всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Золотое кольцо России» на призы олимпийской чемпионки Елены Шевченко. Как передает пресс-служба администрации города, турнир такого уровня город принимает уже в третий раз. Участниками станут более 250 юных гимнастов в возрасте от 8 до 13 лет из разных регионов страны. Тем временем Кострому представят около 60 воспитанников спортивной школы номер 1. Спортсмены выступят в квалификации, командных соревнованиях и многоборье. Награждение победителей и призеров состоится 17 октября. Депутаты Государственной Думы предложили установить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников на территории России, независимо от региона. Как сообщает «Известия», сейчас такие льготы устанавливают местные власти, и за пределами домашнего региона они не действуют. Также парламентарии призвали сделать тарифы прозрачными и обоснованными, а для студентов ввести транспортную карту со скидкой 50%, действующую по всей стране. Тем временем в ближайшие три года Рособорнадзор проведет оценку психологического климата, условий обучения и воспитательной среды в школах всех регионов России. Как пишут «Известия», будут изучены ценностные ориентации школьников, уровень психологической безопасности и комфортности, а также действующие практики воспитательной работы. Первый этап начнется уже на днях в школах 29 регионов. Анкетирование пройдут все девятиклассники. В следующие два года аналогичную оценку проведут в остальных субъектах страны. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: ищете идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком Заволжья. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50-13-04.
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Алло!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен еще.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно просмотренный мной драматический криминальный триллер под названием «Животные». Главный герой этой картины – Марк Кимбл, которого играет сам Бен Аффлек, независимый кандидат в мэры Лос-Анджелеса. Он вынужден вложить все сбережения в предвыборную кампанию, чтобы не проиграть выборы. Но тут случается непредвиденное. Неизвестный похищает его сына-подростка и требует выкуп в размере 7 миллионов долларов. Не имея на руках таких средств, Марк с супругой вынуждены обратиться к специалистке по решению подобных проблем Дейл Бертон, стоимость услуг которой составляет 20% от суммы выкупа. Вот и посчитайте. Кстати, ее играет непревзойденная Джиллиан Андерсон. Если кто-то еще помнит секретные материалы, выглядит по-прежнему роскошно. Позже выясняется, что преступник ошибся и похитил не того ребенка. Просто мальчик был одет в тот же карнавальный костюм. Но преступник продолжает требовать выкуп, угрожая убить мальчика в случае отказа. Вот здесь перед главным героем и встает дилемма. Какой же выбор сделает он, узнаете, когда посмотрите эту картину. Кино на вечер. Животные. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Я не думаю, что эти соревнования проводятся исключительно накануне приближающегося Хэллоуина. Тем не менее, к этим соревнованиям прямое отношение имеют именно тыквы. Оказывается, в Бельгии существует чемпионат по запуску этих овощей. Как это происходит? Люди строят огромные механизмы по образцу средневековых осадных орудий, и с их помощью тыквы и запускаются в полет. Инженеры-рекордсмены, которые приехали в Бельгию, сумели всех удивить и отправили тыкву на расстояние 595 метров. Кстати, над этой самой конструкцией трудились аж 10 человек и целых 4 недели. Чем же они объясняют свою страсть к таким состязаниям? Да просто каждый очередной запуск тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина. Но больше всего они ценят командный дух, который возникает во время совместной работы. Надеюсь, что с мерами безопасности у них там все в полном порядке. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Хотите окунуться в мир науки и технологий, узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
5: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка», ИП «Пивоваров». В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы – Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Ищите идеальное пространство для вашего офиса? ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет, никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по телефону 50 13 04.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 500. 542-302.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: за меня.
1: Columbia Pictures не представляет.
2: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Солистка Arctic and Asti Seville призналась, что ее привлекают нестандартные образы и яркие эмоции, и рассказала, какая сторона ее личности остается за пределами публичного образа. Этим певица объяснила свое желание однажды сыграть роль злодейки в кино. Seville отметила, что ей интересны разные амплуа, особенно те, которые позволяют выйти за рамки привычного образа. Певица призналась, что ей близки драматизм и неординарность. «Я очень люблю драматические роли, драматизм, все, что нестандартное, неординарное. У нас же везде разные амплуа», — поделилась певица. Артистка также обратила внимание на то, как отличается ее публичный образ от других сторон ее личности. По словам Seville, на мероприятиях она привыкла появляться в идеальном и эффектном образе, однако это не единственная грань ее характера. Она добавила, что ей нравится проявлять и более экспрессивную сторону себя, которая также отражает ее характер. Есть и другие мои какие-то части. Мне нравится эта экспрессия. Это тоже обо мне. Что ж, пожелаем певице успехов на поприще кинематографа.
0: Звездный час. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, известный юрист в области защиты прав человека, рассказали о семейной жизни. Они заявили, что считают встречу друг с другом большой удачей. Амаль Клуни считает, что основа счастливого брака – правильный выбор партнера. Ну, кто бы спорил. Если вы выбираете самого невероятного человека, то дальше все складывается хорошо, отметила она. Джордж не упустил возможности пошутить над словами супруги. Он отметил, что та говорит прежде всего о себе. Однако затем актер подчеркнул, что они оба счастливы быть вместе. «Нам очень повезло, мы счастливы, что нашли друг друга», — заявил Клуни. Когда у пары спросили, что именно они больше всего ценят друг в друге, актер ответил: «Это уже тема для гораздо более долгого интервью. Я думаю, что оно состоится». Напомним, Джордж и Амаль познакомились в 2013 году благодаря общему другу, а в 2014 поженились в Италии. Сейчас супруги воспитывают 9-летних близнецов Александра и Эллу.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
3: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику. Пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» ИП Пивоваров. В Костроме стартует творческий фестиваль для особенных детей «Дорогой добра». Эксперты назвали популярные экскурсионные направления в ноябре. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартует 9-й открытый городской конкурс-фестиваль «Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями. Как передает пресс-служба администрации города, организаторы – Комитет образования, культуры и спорта и Дом детского творчества «Жемчужина». Участниками могут стать воспитанники специальных и общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Костромской области и соседних регионов. В этом году заявлено 7 номинаций, включая театр, вокал, хореографию и творчество, посвященное Году единства народов России. Заявки и видеоматериалы принимаются до 8 ноября, а в декабре состоится гала-концерт. В ноябрьские праздники у россиян популярны экскурсионные туры по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также поездки в Великий Новгород и Псков. Как сообщают «Известия», об этом рассказал эксперт РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, также востребованы туры в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье, речные круизы из Санкт-Петербурга и короткие путешествия по Подмосковью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: Интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
2: 770908.
3: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных

0: направлениях обучения и перспективных возможностях. Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Токио будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, но ветер там будет очень даже сильным. Зато в Костроме намного прохладнее. Днем до плюс 10, ночью до плюс 9 градусов. На протяжении всего дня ожидаются небольшие дожди. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 октября, отмечается День неудачников. Праздник придумали студенты университета Хельсинки в 2010 году. Первоначально праздник задумывался как шутка. Участники рассказывали истории провалов и смеялись над собой. Но идея быстро получила признание. Сейчас этот день отмечают в десятках стран, как напоминание о том, что ошибки и неудачи сопровождают любой путь. Главный посыл праздника – неудача не конец, а опыт. О самых известных невезунчиках и неудачниках наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В личной жизни знаменитому сказочнику Гансу Христиану Андерсену не везло. Он относился к женщинам как к чему-то недосягаемому. Он, конечно, с ними встречался, но, как правило, эти встречи ограничивались лишь беседами. Высокий, худой, с маленькими глазками, огромным носом и длинными руками – именно так выглядел человек, написавший «Гадкого утенка».
0: Четвертое место.
1: До самой смерти в редкие минуты просветления печально известный композитор Антонио Сальери повторял: «Во всем могу сознаться, но я не убивал Моцарта». Тщетно. В историю этот милый человек вошел как завистливый неудачник.
0: Третье место.
1: Эдвард Вуд – одна из самых одиозных фигур Голливуда. Через 2 года после смерти он был официально признан худшим режиссером за всю историю кино. Парадокс в том, что Эдвард любил кино больше жизни. Стать гением ему помешала только абсолютная бездарность. Кстати, о его судьбе подробно поведал режиссер Тим Бертон в фильме «Эд Вуд», где его сыграл Джонни Депп.
0: Второе место.
1: Один из самых трагичных персонажей мировой литературы – ослик Иа. Ипохондрик, неврастенник и меланхолик. Он декларировал и пестовал свою невезучесть, сопротивляясь всяким попыткам ближних наладить его жизнь. Что самое парадоксальное, именно за это мы его и любим.
0: Первое место.
1: Актер и режиссер Вуди Аллен, собравший неимоверный урожай Оскаров и Золотых глобусов, иногда называет себя заурядным неудачником и вспоминает, как его отчислили с первого курса кинофакультета Нью-Йоркского университета за профнепригодность. Это, конечно, кокетство. Эксплуатируя образ хронического неудачника, рефлексирующего интеллигента и очкарика зануды, Вуди Аллен добился огромного коммерческого успеха.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. То есть, другими словами, нанять себе няню. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит. Спасибо и на том. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять и погладить по голове. Час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублей. Оплатить услугу можно частями, внеся сначала 5 тысяч, а затем оставшуюся сумму. При этом женщина подчеркнула, что сама воспитывает 3 детей, то есть опыт-то у нее накоплен. Она добавила, что свободного времени у нее немного, однако в день ей пишут около 100 мужчин, которые срочно нуждаются в заботе. Встречи проходят в парке или в кино, также женщина может выезжать к заказчику, чтобы вместе приготовить ужин. Но это еще куда ни шло. Что же это получается, друзья? Вместо того, чтобы иметь нормальные отношения с любимой женщиной, мужчины нанимают няню. Куда катится мир? Мужчины, давайте станем уже избавляться как-то от этой инфантильности и будем больше общаться со своими половинками, а не с какими-то нанятыми нянями. И как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Больно Баски Автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
4: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся. Поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска. Поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7 990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй.

0: участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск, Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком в Заволжье. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 13 04.
2: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевск, проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Токио будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, но ветер там будет очень даже сильным. Зато в Костроме намного прохладнее. Днем до плюс 10, ночью до плюс 9 градусов. На протяжении всего дня ожидаются небольшие дожди. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Радио Ваня.
5: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно просмотренный мной драматический криминальный триллер под названием «Животные». Главный герой этой картины – Марк Кимбл, которого играет сам Бен Аффлек, независимый кандидат в мэры Лос-Анджелеса. Он вынужден вложить все сбережения в предвыборную кампанию, чтобы не проиграть выборы. Но тут случается непредвиденное. Неизвестный похищает его сына-подростка и требует выкуп в размере 7 миллионов долларов. Не имея на руках таких средств, Марк с супругой вынуждены обратиться к специалистке по решению подобных проблем Дейл Бертон, стоимость услуг которой составляет 20% от суммы выкупа. Вот и посчитайте. Кстати, ее играет непревзойденная Джиллиан Андерсон. Если кто-то еще помнит «Секретные материалы», выглядит по-прежнему роскошно. Позже выясняется, что преступник ошибся и похитил не того ребенка. Просто мальчик был одет в тот же карнавальный костюм. Но преступник продолжает требовать выкуп, угрожая убить мальчика в случае отказа. Вот здесь перед главным героем и встает дилемма. Какой же выбор сделает он, узнаете, когда посмотрите эту картину. Кино на вечер. Животные. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Я не думаю, что эти соревнования проводятся исключительно накануне приближающегося Хэллоуина. Тем не менее, к этим соревнованиям прямое отношение имеют именно тыквы. Оказывается, в Бельгии существует чемпионат по запуску этих овощей. Как это происходит? Люди строят огромные механизмы по образцу средневековых осадных орудий, и с их помощью тыквы и запускаются в полет. Инженеры-рекордсмены, которые приехали в Бельгию, сумели всех удивить и отправили тыкву на расстояние 595 метров. Кстати, над этой самой конструкцией трудились аж 10 человек и целых 4 недели. Чем же они объясняют свою страсть к таким состязаниям? Да просто каждый очередной запуск тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина. Но больше всего они ценят командный дух, который возникает во время совместной работы. Надеюсь, что с мерами безопасности у них там все в полном порядке. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
2: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Hello? Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
5: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. В этом году День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва. Санкт-Петербург оказался на второй строчке. Третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет на радио Ваня. В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Токио будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Но ветер там будет очень даже сильным. Зато в Костроме намного прохладнее. Днем до плюс 10, ночью до плюс 9 градусов. На протяжении всего дня ожидаются небольшие дожди. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Разбежаться сами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

В новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет. Никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности.

0: На интернет от Localnet при подключении 130 телеканалов в подарок 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Наверное, это мой рай.
2: Искать его отражение.
1: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: Бесплатный интернет от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в два

0: раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.
1: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
2: Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюблен.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!